А работа. Жама йотне. Испанакан дизайн антрелу жама накне. Таус аликнеш экстерьериц.